Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Телефонный звонок. Не прошла цей урок. Знову дома.

0: Наше радио. Знай наших. Ты слушаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Світло в тобі.